Однажды ты целовала лучше моего глаза, как оленю на них прекрасно. Она хочет угадать. Хочу, чтобы уже ты целовала лучше моего глаза, как оленю на них прекрасно. Я хочу, чтобы может, ты целовала очи мои, глаза горели они прекрасные, но я хочу, чтобы когда-то тебе еще обещали. Олень, олень, мои прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы может, ты целовала очи мои, глаза, как олень, олень, их прекрасные глаза, но я хочу, чтобы когда-то тебе еще обещали, приобщился вселенной, и я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда...